Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем слушать вместе. Я Эверсо Злончевид и радиослушатели. Шевакарам из колбасным копа из Эверсо Злончевид с дорогим радио «Клоссетай». Итак, помолимся Луксом. Спасибо тебе, Отец Небесный, полдеста добестаус. За время, которое ты дал нам, par laiku, ko tu mums atvēlēji mums, par šo dzīvi, za žizņu eto, za vrēmē, v katorē mēs približājamies k tībē, par laiku, kur mēs tuvojamies tev. Un mēs lūdzam uzklausi mūsu vēlmi, mūsu lūkšanas, mūsu kāres pēc tevi. Vņemļi, Gospaļi, našim želāņiem, var želāņiem k tībē strimīca dušā mājā, Gospaļi. Vadi mūs, vidi nas, Duhom Svetim, atgādin, ko Jēzus ir sacījis. Napomni, što Jēzus gavaril. Da budet slovo tvrdo v srcach našich, lai tavs vārds ir stipras mūsu sirdīs, tas iesakņojas un nes augļus. Da, padjot slovo v хорошие augsnē, počvu, хорошую почву, чтобы принесла, принес плод. Аллилуйя. Спасибо тебе за все. Paldies tev, kungs, аллилуйя. Nolasīšu no Jāņa, evaņģēlija 7. Nodaļas. Začitāju tev evaņģēliju Jāna 7. Glavā. 14. Stihā no 14. Panta. Bet kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt. No plaviņi uže praznika vašo Isus v hram i učil. Tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurienes šis pazīst rakstus būdams bez bauslības. Udivīļis jūdieji gavarā, kāk un znājot pisāņi, ne učivšis. Jēzus viņam atbildēja, mana mācība nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Jēzus atvičājiem skazal, mojo učenie ne mojo, no paslavšava miņā. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesis, un tanī nav netaisnības. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нём. Vai Mozes jums nav devis bauslību, un neviens no jums bauslību nepilda? Kāpēc tad jūs mani meklējat nokaut? Nedala li vam Mojsej zakona, i nikto iz vas nepostupājat pa zakonu? Začto ищите убить меня? Nu, до сего места līdz šai vietai. Tad bija svētki, jūdu svētki, значит, был праздник юдейский. Иисус в храме начал учить. Вошел Иисус в храм и учил. И тогда иудеи удивились. Иуды избринес, но куренши спазейс ракстус будамс без изгалитибас. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Да, серьезный вопрос. Откуда человек берет знание? Откуда знает Писание? Но куренши спазейс ракстус, но куренши ням гудрибу. Jūdiem svarīga bija izglītība. Для jūdiev было важно образование. То есть образование jūdiejское, которое учит писанию. Tātad jūdu izglītība, kas māca pazīt rakstus. Un pēkšņi uzrodās Jēzus. No Nāceretes появляется вдруг Иисус из Назарета. Откуда как бы ничего хорошего не может быть? Потому что там нет школы фарисеев. Tur ir tikai nekas labs nevar nākt, jo tur nav farizēja skola. I pisānie abētam gordi umalkivēt. Arī raksti par šo pilsētu atklāt tiešā tekstā nerunā. Nu, es domāju, vecā darība, ja mēs vidu vietkī zaviet. Откуда? Откуда он знает знание? Nu, нам следует напомнить, что писание нам открывает Новый Завет. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Tad iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs.
Hristos, Kristus, и слово стало плотью. Тогда вард стапа меса. У Иисуса было знание от Бога изначально. Езум би гудриба, но Дева ее сакотней, гора, в духе истины. Он был зачат Духом Святым. И также он и есть, называется Дух Истин. Тогда винч пьедзимену святая гара. И так и енемц но святая гара, курш тек сауцари пар патиесības гару. Тас ир венц аспект. Бет отрс аспект мес атродам 119-я псалма, мес атродам 99-я панта, кур псалмист сака. Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. 118. psalmie. Также говорится 99 и 100 стихи, что я лучше научен, нежели мои учителя, ибо я размышляю о законе твоем. Я мудрее старцев, ибо я держу твои заповеди. Очень интересные стихи. Если мы дальше считаем, то мы посмотрим, как же, какими открываются здесь, в данном случае, фарисеи. И он продолжает. «Мое учение не мое, не мое, но пославшего меня. Мармацибе но паша бетакас мани сутис». Значит, он имеет учение от неба. Виньям мармацибе но дебесим. Он тадлет свари экспансии. Очень важный стих, 17. «Я кац греб дарит виня прату, тас сапратис, вай мармацибе ир но дева, вай эс рунаю но севис». Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Лучше шис панце лёты сварикс мумс ари мединат сапраст, ко цилвэкс, но еб када уздаума, ко винч мумс маца, ко слудина, ка лэ мэс аччирам, как нам распознать, что человек проповедует, то есть о себе или от Бога. И 18 стих разъясняет нам, как бы больше, еще больше, этот 17 стих. У нас 17 панс вел вайрак по скайдру 17. «Кас но севис руна, тас меклэй саву паша году. Бет кас меклэй та году, кас виню сутис, тас ир патес. Ун тани нау не тайснибас. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем». Tagad es nolašīšu šos abus pantus kopā. Es gribētu, lai mēs tos paturam prātā, lai tie iet mūsu sirdīs, lai mēs saprotam. Jo daudz ir runātāju šodien šajā pasaulē. Ibo mnogo gavarjašīh vētam mīrē sivodņē. Nu, eti dva stihā očiņ mogot na razdīlīt etih gavarjašīh, kak bi, ne kak bi, no na dve časti, divās daļās mēs varētu sadalīt runātājus. Tātad lasu latviski. 17.18. pants Jāņa Evanģēlijā 7. nodaļā. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesis un tanī nav netaisnības. I paruski začitāju 17.18. stih Evanģēlijā at Joana. Kto hočit tvarīt voļu jevo, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Очень кардинальные стихи лёты. Тады радикалы панты, кас мумс ношчир слудинатаю, кас ир но дьявам, кас нау но дьявам. Un kā tad mēs to varam atšķirt? Eci stihī razdzēļājot, kā bi prapaviedušīvo od Boga ili od sībā. I interesno, što kriterija ne pa jūvo slavām v načāli Isus atkrvājot. Interesanti, ka tas kriterijas no sākuma nav pēc viņa vārdiem. Nu, mums ir teikts, ka pēc viņa augļiem jums būs viņus pazīt pa pladām, jūs znaidzi. No zdies, iščo dabāvāk, bet šeit vēl ir papildināts, ja kāds grib darīt viņa prātu,
tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kto hoči tvarīt voļu jevo, tot uznājot asiem učenī od Boga ļano ili ja sam od sebā gavarju. Lūk, šeit mēs saskaramies ar tādu radikālu paziņojumu, apliecinājumu, patiesību. Здесь мы сталкиваемся с таким радикальным утверждением истинною. То есть человеку свойственно творить волю свою. Человеком, виспар, месейком, человеком ракстурик дарит саву прату. Не весь дьяву прату, бет саву. Мы, как люди, хотим творить волю свою, да будет воля моя. Но нет, как Иисус нас учил, как есть мусмация, да будет воля Твоя. Если мы возьмем молитву Отче наш, и мы снимем лукшен мус тэас дебесис, тэн сакас яу светиц, лай туап тау сварц, лай нак тава валстība, тау спрац, лай нотек ка дебесис тари вирз земес. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на небе, как на земле. Un tas ir ļoti svarīgs kritērijs, s kakim sirdsam mēs slušajam, s kakim atnašeņiem mēs slušajam. Hatim li mēs uznāt bolēje voļu Božiju, štoby paņāt, kak ijo lūtšē izpolnīt, a kamu izpolnīt? Mnie. Un šeit ir ļoti svarīgs kritērijs. Ja es gribu darīt viņa prātu, tad es gribēšu dzirdēt tos, kas sludina no viņa, lai es spētu labāk viņa prātu izprast un darītu to, īstenotu to. Un tā mēs, tas mums palīdz atpazīt sludinātāju. Tā, ka etan nam pamagājot raspaznājot propaviedušķivo. To es, tu at sebe gavarīt, tu tišķiet slavu sebe, kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu. Nu, zis mēs tože nemnožka možem vidīt pa plādām uznāt, pēc viņu augļiem pazīt. По каким-то внешним признакам, по ареям позимем, внутреннее нам, может быть, труднее разглядеть. Но дальше идет очень, опять же, радикальное утверждение. Беталак, я откал радикалс, аплецинаемс. Бетка смекле та году, кас виню сутис, тас ир патис, он тани нау нетайснибас. Кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Вау! Тот истинен. Кто истинен? Иисус сам истина, путь и жизнь. Я испаце патесиба. Бет, касир узнеемис виня патесибу, та сак клют пац патес. Кто принял его истину, тот становится сам истиною в этом мире. Тот говорит от него. Йоан в письме говорит, «Я рад, мои дети, что вы живете в истине. Мне прекс, мне байна, как я живу, я патесиба». Татад, «Кас живу патесиба, кас меклэ та году, тас ир патес, кто ищет славы его, тот истинен». Он пебилде ари, «Тани нау нетайснибас». И нет неправды в нем. Неправда есть грех, грех есть неправда. Грекс ir netaisnība, un netaisnība ir grēks. Tas ir taisns. Dieva acīs, тот праведен, прав в глазах Божьих. Не в человеческих столько, сколько, ну, как бы нам хотелось, только, может быть, славы среди людей нет. Нет, в глазах Бога. Без истины угодить Богу нельзя. Это потому что в истине Бог ищет веру, а это истина. Например, да? Dievs meklē ticību, un tā ir patiesība. Un tātad, kas meklē viņu, tas ir patiesa, un tani nav netaisnības. Нет неправды в нём. Истинен. Истина. Познание истины человека, который хочет творить волю его, будет удалять человека от неправды, от греха. Tātad, kas meklē tā godu, kas viņu ir sūtījis, tas ir patiesība. Virzīs mūsu soļus prom no netaisnības, no grēka. Un tālāk, Jēzus saka jūdiem, vai Mozes jums nav devis bauslību, un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs mani meklējat nokaut?
Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Interesanti, par ko jūs meklējat nokaut. Viņi uzreiz aizbildinās, ka mēs jau tā kā nemeklējam tevi nokaut. Viņi kā bija utvirždāju, ka mēs ищем убить меня. Но на самом деле, духовно, они уже хотят, чтобы его не было. Иисус для них проблема. Tātad viņi jau grib, ka Jēzus vairs nebūtu. Jēzus viņiem ir problēma. Bet Jēzus šeit pravieto, но Иисус говорит пророчески, он знает, во-первых, что будет, и знает уже их помыслы, сердечные помыслы уже сегодня. У меня зирд позаиствованию сижу, но дома я ушу один. Капец, я с мани меклает нокаут. Почему хотите у меня ищете убить? Да потому что они хотят царствовать, и они вялос валдит, они гриб году сев, они хотят славы себе. А Иисус хочет славу Богу. Бет Иисус грыб меклэ году так,

patiesi bija tā kunga priekšā meklēs, iepazīt viņu un kā izpatikt viņam. No atpaznavāja Ivo, bet iepazīstot viņu, sāk veidoties ticība. Paznavāja Ivo, prihuģit viera, Ivo, mi čitājam, tu esi farizēja, čitāja. Закон в них должна заражаться вера из-за страха Господня. Tad bības rezultātā jāveidojas ir ticībai, bet, что же случилось, почему так не происходит? Ибо возлюбили неправду более истины. Вот где проблема фарисеев. Tātad viņi ir mīlējuši vairāk netaisnību nekā patiesību. Своей неправдой они заглушают истину, чтобы ее не понять до конца. Ar savu netaisnību viņi apslāpē patiesību un nespēj to izprast tā, kā Dievs to ir devis. Un tā sāls ir tas, ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs. Vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu. Bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesa un tani nav netaisnības. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Истинен только Иисус, В нем истина, первоначальная. И нынешнее, и во веки веков пребывающее. И он ир патиесība no iesākuma. Un arī šī patiesība viņā paliek mūžīgi. Slavā mani, говорит Иисус, прибудут во век. Mani vārdi paliks mūžīgi. Un nolasīšos vēlreiz šos divus pantus, зачитаю еще раз эти два стиха, чтобы они засели в нашу память, и мы, наши сердца, их приняли и чтобы они пригодились в распознании учений. Un, lai mēs labāk šķirtu mācības, mēs izlasīšu vēlreiz šos pantus. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu. Bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesis un tanī nav netaisnības. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Амин. И перейдем к молитвам. Время подошло. Лайксы. Piepildīts un pārēsim pie lūkšanas. Lūdzam par Katrīnas pestīšanu, dziedināšanu Dievu palīdzību atrisināt problēmas. Molims za spasēnie i izcelēnie Katrīni i pomoši Boga rešīt problēmi. Atēs nebiesnī, dabas tās. Jēzus Kristus vārdā, mēs lūdzam par Katrīnu. Mē molims ar Katrīni. В первую очередь о ее душе. Первым карт про меня сдвоясь. Ты знаешь, как ее спасти. Ты знаешь, как ее глабть. Варбут с помощью решения ее проблемы, варбут отрисенот винес проблемес. Бет варбут арене. Тау спрац лайнут, як пе винес. Да будет воля твоя над нею, в ней. Господи, ты ее учитель. Ты влечешь к себе. Ту велц виню писевс. Ту есть винес мацитайс. Огради от зла, чтобы уразумела истину. Лай iepazīst patiesību, tāpēc neļauj netaisnībai pārņemt viņu. Svētī dabas tās, caur-caurim Katrīnu. Blagoslavī Katrīnu, va imi Jēzus Hristā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzam par Lienas un Tatjanas pestīšanu un Dieva apsardzību. Mūļums esat spasienie Lienai i Tatjanai i ahranu Boga. И эти души, Господи, Ты сотворил сие. Не отдай дьяволу, за них кто-то заступил.